0: Radio Maxi. Твои най-любши хити.
1: Ко правлица се енкрат конча, одиде оси, им важно ни, кто бил не е главни юнак, кто е херой, кто